Центральный. Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно,